0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Пиццеру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск-Скар.
5: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре? Разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
7: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Так, и что у нас тут?
1: 200 тысяч рублей на уют.
0: Это как?
1: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести, порядке получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
4: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
5: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
6: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
5: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Фрутоняшки – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБТ-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБТ-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Репутация строится годами, качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 550 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf.
5: Указана цена на автомобиль «Волга» 52 26 года выпуска, комплектация эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трагин». Пао «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Все краски осени, все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
2: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
4: А там будет все включено?
5: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
4: Квартирный all-inclusive. Супер.
5: Сахарный дом. 454-77-97.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Сектор приз на барабане. Буква.
8: Назову слово целиком. Фантастика.
7: Верно.
8: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
9: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить. Диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют». Красноармейская, 15Е.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products.

0: Республики. Республики. Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Океанис, Океанис, лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. ОГРН 111-526-003-93.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио.

Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Роллс-Ройс вокруг света. Для дальних путешествий люди обычно выбирают что-нибудь практичное. Внедорожник, мотоцикл, велосипед или хотя бы яхту. Но находятся и те, кто отправляется покорять континенты на автомобиле, которые большинство привыкло видеть у дорогих отелей, на королевских церемониях или в коллекциях. Например, на Rolls-Royce Phantom. В 2007 году вокруг света на таком автомобиле отправился канадский путешественник Даниэль Волкер. Причем его Rolls-Royce Phantom было тогда уже полвека. Машина сошла с конвейера еще в 1957 году. Идея кругосветки появилась после столетия марки Rolls-Royce. Владельцы знаменитых автомобилей хотели устроить большой международный автопробег. Но в итоге до старта добрался только один человек – Даниэль Волкер. Он подготовил старый автомобиль к путешествию и отправился в путь. Вместе с супругой Мэрилин Волкер проехал через Европу, Россию, Монголию и Китай. Россия стала для путешественников 214-й страной в их жизни. Канадцев встречали настолько тепло, что они быстро забыли все страшилки об опасной стране. Волкер потом смеялся. На родине его предупреждали, что русские будут постоянно останавливать машину и отбирать деньги. На деле же путешественников действительно останавливали очень часто, но только за тем, чтобы сфотографироваться или подарить что-нибудь на память. К концу поездки половину салона занимали подарки. Самое удивительное, что спустя почти 20 лет у этой истории появился своеобразный продолжатель. К 2022 году некий владелец Rolls-Royce Phantom из Лихтенштейна проехал на своем автомобиле больше 780 тысяч километров. Это почти 20 кругов по экватору. На роскошном седане он объехал всю Европу, побывал в Сибири и даже пересек Сахару. Автомобиль регулярно бывал в сервисе, примерно раз в 2-3 месяца. Но именно благодаря такому вниманию, по словам владельца, ни разу серьезно его не подвел. Кстати, до этого у путешественника было два премиум-седана из большой немецкой тройки. На одном он проехал 500 000 километров, на другом больше миллиона. А еще у собственника легендарного седана есть еще два самолета. И технику любитель путешествия не жалеет и не любит держать в гараже. Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44, Горск-Скар.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Да уж, без
18: проблем. Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Вы слушаете...

0: реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
11: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus. Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
6: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: А там будет все включено?
2: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс! ЖК на Медицинской в окружении двух парков!
1: Квартирный all-inclusive! Супер!
2: Сахарный дом! 454-77-97!
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет, Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59.
9: Застройщик ОСЗ «Юника НН2». Проектная декларация наш.дом.рф. Проектное финансирование аубанк.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
14: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге, оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКК представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОБД» не оферта.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Радио Монте-Карло.

музыкальных групп на радио Монте-Карло. Смоки. Изначально коллектив, ставший впоследствии известным под именем Смоки, назывался Элизабет. Группу под впечатлением от успеха Битлз создали два школьных приятеля Крис Норман и Алан Силсон. Позже музыканты взяли название Kindness. Долгое время музыканты не решались давать большие концерты, довольствуясь выступлениями в барах. И, возможно, они так бы и остались неизвестной широкой публике, если бы на один из их концертов в 1974 году не пришли два популярных продюсера – Никки Чин и Майк Чепман, работавшие с Сьюзи Кватро. Именно они убедили молодых людей изменить название группы на более звучное «Смоки» и написали все их будущие хиты. «Смоки».

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Юник НН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди КД-резиденция. Проектное финансирование «Аубанк.рф» не является публичной офертой.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Аристотель. Греческий философ, педагог, эрудит и универсальный человек. Вклад Аристотеля в науку и культуру невозможно переоценить. Его труды по логике, этике, метафизике и биологии стали фундаментом для многих поколений мыслителей. Мы знаем его прежде всего как Аристотеля, а также по прозвищу Стагирит, связанному с местом рождения. Отец будущего философа был придворным врачом, однако рано ушел из жизни, и воспитанием мальчика занимался опекун. Уже в юности Аристотель оказался близок к царскому двору. Он дружил с наследником престола Филиппом Македонским. Позднее Филипп пригласил философа стать наставником его сына. Так Аристотель вошел в историю не только как мыслитель, но и как учитель Александра Македонского, великого полководца, судьбу которого во многом определило воспитание. Педагогические взгляды Аристотеля были новаторскими. Он считал, что главная цель воспитания – формирование гармоничной личности, способной мыслить, принимать решения и служить обществу. Ученый подчеркивал, что знания без нравственного воспитания не полны, а развитие ума должно сочетаться с воспитанием характера. По мнению Аристотеля, воспитание ребенка – дело государства, ведь именно от него зависит благополучие общества. В науке и философии Аристотель был и учеником, и учителем. Его жизнь тесно связана с Платоном, у которого он долго учился. Однако взгляды двух мыслителей нередко расходились. Недаром Аристотелю приписывают известное высказывание: «Платон мне друг, но истина дороже». Помимо философии и педагогики, Аристотель сделал огромный вклад в естественные науки и считается основоположником биологии. Именно он впервые предложил классификацию животных, разделив их на водных и сухопутных, а также предположил, что птицы осенью улетают на юг. Сегодня это знание кажется очевидным, но для античного мира оно стало настоящим открытием. До наших дней дошли не все труды великого мыслителя. Из 200 сохранившихся конспектов лишь около 30 удалось превратить в полноценные тексты. Тем не менее, даже этого оказалось достаточно, чтобы его идеи о воспитании и образовании оставили глубокий след в истории. Аристотель был не только великим философом, но и человеком яркой индивидуальности. Биографы пишут, что он любил носить бороду, яркую одежду и кольца на всех пальцах. И тут очень кстати вспоминаются строки Пушкина: «Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей». Аристотель показал, что настоящий педагог формирует не только ум, но и личность. И поэтому его имя на века осталось символом учителя.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет». Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Гранд». Современная инженерия. 266-11-59. Застройщик ООО «СЗ Юника НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио.

0: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
1: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
2: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код. Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7-агент. УКРН 120-470-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
5: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденция. Проектное финансирование АО «Банк.дом.рф» не является публичной офертой.
7: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
8: И где только таких берут?
7: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
9: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей, получи купон, участвуй в целой серии розыгрышей и не пропусти главный 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru 18+.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Неделя школьных групп на радио Монте-Карло. Genesis. История группы Genesis началась в стенах британской школы Charterhouse. Там учились будущие участники команды: Питер Гэбриэл, Тони Бэнкс, Майк Резерфорд и Энтони Филлипс. Правда, поначалу они играли не вместе. Гэбриэл и Бэнкс входили в школьную группу Garden Wall, а Резерфорд и Филлипс в коллектив Annon. После распада обеих команд музыканты объединились и начали вместе сочинять песни. Так, в 1967 году из двух школьных групп образовался один из самых известных британских коллективов в истории рок-музыки. Genesis.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скагова 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ОСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59.
2: Застройщик ОСЗ «ЮНИК-НН-2». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование «АУБанк.дом.рф».
3: Так, и что у нас тут?
4: 200 тысяч рублей на уют.
3: Это как?

0: Для получения уточнения на сайте portuyut.ru или в ТЦ Portuyut по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Portuyut. Реклама. Не оферта. 18+.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
4: Застройщик ООО «СЗ ЮНИКНН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденция. Проектное финансирование АО «Банк.дом.рф» не является публичной офертой.
5: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио Монте-Карло. Осеннее меню. Соте. С приходом осени во Франции наступает сезон рагу. Созревшие овощи добавляют к любому мясу, варят и тушат. Помимо вегетарианского рататуя и традиционного рагу, во Франции готовят соте, что переводится как «прыжок». Считается, что такое необычное название пошло от способа приготовления блюда. Сковородку с мясом и овощами постоянно потряхивают, чтобы они прыгали и обжаривались со всех сторон, а они медленно тушились, как в рагу. Такая методика чем-то напоминает азиатский вок. Снаружи ингредиенты становятся румяными, а внутри остаются мягкими и нежными. Кстати, именно благодаря соте появился сотейник. Сковорода с высокими бортами, в которой эти самые прыжки делать гораздо удобнее. Еще одно принципиальное отличие соте от рагу в том, что в него не добавляют воду, и овощи тушатся в собственном соку. В России их часто готовят отдельно от мяса. Сначала баклажаны, морковь, кабачки и томаты по очереди обжаривают в масле, а затем слоями выкладывают в сотейник и тушат около получаса. Отдельно кубиками жарят мясо, а иногда рыбу или грибы, зависит от предпочтений. В конце все ингредиенты смешивают и раскладывают по тарелкам.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на

0: Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД». Не оферта.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru. Или по телефону 0321. Полсбербанк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
7: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
3: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Мама.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
1: Океанис, Океанис Молл. Лови момент в ТРЦ Океанис. Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет». Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Гранд». Современная инженерия. 266-11-59.
6: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит «Алтын». Приди в ювелирный салон «Алтын» и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах «Алтын» в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: Срочно нужные деньги. Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Радио Монте-Карло.

0: 17 мгновений весны.
1: Москва в кино многолика. За свою долгую жизнь на экране она играла не только саму себя, но и становилась декорацией для других городов и даже эпох. Показательный пример – культовый советский сериал «17 мгновений весны», где столица с блеском исполнила роли сразу двух европейских городов – Берлина и Берна. Так, строгий Рижский вокзал дважды превращается в вокзалы Европы. В шестой – в немецкий, откуда уезжает профессор Плейшнер, а в 12-й – уже в швейцарский, откуда отправляется в Париж радистка Кэт. Знаменитый особняк Стахеева на Новой Басманной предстал в кадре как имение рейхсмаршала Геринга, а нарядная усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой сыграла роскошный особняк американского ведомства в Берне. Даже эпизодические, но запомнившиеся зрителям сцены были сняты в узнаваемых московских местах. Диалог Штирлица с подвыпившей дамой, произносящей легендарную фразу «В любви я Эйнштейн», снимали в бывшем кафе «Лира» на Пушкинской площади, ныне ресторан быстрого питания. А загородный парк Архангельское Тюриково на северо-западе Москвы убедительно изобразил пригород Берлина, где разведчик гуляет с фрау Заурих и где позже происходит эффектное устранение агента Клауса. Интересно, что некоторые локации в сериале разделены. Например, для сцены допроса радистки Кэт использовали лишь фасад старинного особняка Соловьева на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Сами же интерьеры конспиративной квартиры были построены в павильоне киностудии имени Горького. Таким образом, Москва в 17 мгновениях весны предстала не просто фоном, а настоящей актрисой, способной с помощью деталей, ракурсов и мастерства оператора убедительно сыграть и тревожную Германию военных лет, и чопорную Швейцарию.
2: Киновояж.
0: На радио

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. Дода. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Да в шкуре заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.

0: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: мама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
6: Застройщик ООО «СЗ ЮНИКНН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди КД-резиденция. Проектное финансирование «АУБАНКДОМ.РФ» не является публичной офертой.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 550 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде. На Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
8: Указана цена на автомобиль «Волга» 52-2026 года выпуска в комплектации «Эксклюзив» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». Пауза «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей, получи купоны, участвуй в целой серии розыгрышей и не пропусти главный 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Опять места нет. Ну сколько можно?
6: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
8: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
9: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: лично доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да
4: что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву»!

0: +1 800 674 652 74 44.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемикет». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
2: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
1: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: школьных групп на радио Монте-Карло. Maroon 5. Начало истории группы Maroon 5 уходит корнями в 1995 год. Тогда Адам Левин вместе со своими школьными друзьями Джесси Кармайклом, Райаном Дасиком и Микки Медденом основал музыкальную группу. Она называлась «Cara's Flowers» в честь девушки, в которую якобы все четверо были влюблены. Команде удалось даже подписать контракт с рекорд-компанией, засветиться в одном эпизоде сериала «Беверли Хиллз 90-210» и выпустить альбом. Пластинка, правда, оказалась крайне непопулярна, из-за чего контракт с молодыми музыкантами расторгли. Это пошло им на пользу. Ребята переработали звучание, назвались «Maroon 5» и завоевали мир.
1: «Maroon 5».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД Мерфектор».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получил. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет, Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59.
4: Застройщик ООО «Союзник НН2». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АУБанк.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Скучное путешествие на радио Монте-Карло. Роллс-Ройс вокруг света.
1: Для дальних путешествий люди обычно выбирают что-нибудь практичное. Внедорожник, мотоцикл, велосипед или хотя бы яхту. Но находятся и те, кто отправляется покорять континенты на автомобиле, которые большинство привыкло видеть у дорогих отелей, на королевских церемониях или в коллекциях. Например, на Rolls-Royce Phantom. В 2007 году вокруг света на таком автомобиле отправился канадский путешественник Даниэль Волкер. Причем его Rolls-Royce Phantom было тогда уже полвека. Машина сошла с конвейера еще в 1957 году. Идея кругосветки появилась после столетия марки Rolls-Royce. Владельцы знаменитых автомобилей хотели устроить большой международный автопробег. Но в итоге до старта добрался только один человек – Даниэль Волкер. Он подготовил старый автомобиль к путешествию и отправился в путь. Вместе с супругой Мэрилин Волкер проехал через Европу, Россию, Монголию и Китай. Россия стала для путешественников 214-й страной в их жизни. Канадцев встречали настолько тепло, что они быстро забыли все страшилки об опасной стране. Волкер потом смеялся. На родине его предупреждали, что русские будут постоянно останавливать машину и отбирать деньги. На деле же путешественников действительно останавливали очень часто, но только за тем, чтобы сфотографироваться или подарить что-нибудь на память. К концу поездки половину салона занимали подарки. Самое удивительное, что спустя почти 20 лет у этой истории появился своеобразный продолжатель. К 2022 году некий владелец Rolls-Royce Phantom из Лихтенштейна проехал на своем автомобиле больше 780 тысяч километров. Это почти 20 кругов по экватору. На роскошном седане он объехал всю Европу, побывал в Сибири и даже пересек Сахару. Автомобиль регулярно бывал в сервисе, примерно раз в 2-3 месяца. Но именно благодаря такому вниманию, по словам владельца, ни разу серьезно его не подвел. Кстати, до этого у путешественника было два премиум-седана из большой немецкой тройки. На одном он проехал 500 000 километров, на другом больше миллиона. А еще у собственника легендарного седана есть еще два самолета. И технику любитель путешествия не жалеет и не любит держать в гараже.
0: Нескучное путешествие

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым

0: приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Сокова 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонуса Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденция. Проектное финансирование «Албанк.дом.рф» не является публичной офертой.
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
6: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 266-09-99. Подробности на сайте ответнн.ру. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский плаза и на Большой Покровской 57.
1: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва. Скакова 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Покупайте шашлык в Гиперленде и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
4: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Видео
1: 12+.
2: Да
3: что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОКО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Океанис, Океанис, лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, УГРН 111-526-003-93.
4: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 550 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
5: Указана цена на автомобиль «Волга» 52 2026 года. Выпуска комплектации эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Драгин». Пауза «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Он такой стильный. Надел Андрей на Гагарина.
9: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Русская 15Е.
1: Океанис, Океанис Молл. Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis-mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
2: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Василий Сухомлинский. Один из самых известных советских педагогов-инноваторов, ориентир для учителей во всем мире, Василий Александрович Сухомлинский, родился в 1918 году в бедной крестьянской семье. Его отец был учителем, руководил колхозной избой лаборатории и публиковался в местной газете, а мать вела хозяйство и подрабатывала швеей. В семье подрастали четверо детей. Все они впоследствии тоже стали педагогами. Василий рано проявил стремление к знаниям. В 15 лет он поступил на рабфак, получил рабочую специальность, а затем продолжил обучение в педагогическом институте. Уже в 17 лет Сухомлинский преподавал в заочной школе, одновременно учась в вузе. Получив диплом, он вернулся домой и до начала Великой Отечественной войны работал учителем. На фронт Василий Александрович попал в самом начале войны, но тяжелое ранение вынудило его оставить службу. После войны он вернулся к своей главной миссии – педагогике. В 1948 году Сухомлинский стал директором сельской средней школы и руководил ею всю жизнь. Известность ему принесла оригинальная педагогическая система. В ее основе было признание личности ребенка высшей ценностью. Каждый ученик, по мнению Сухомлинского, уникален, и задача педагога – помочь раскрыть его способности, развить ум и сердце, научить нравственным ориентирам. Он считал, что образование должно идти рука об руку с воспитанием, а главное – формировать человека. Необычной для того времени была и работа с родителями. Школа под руководством Сухомлинского, одной из первых в СССР, организовала лекции и беседы для взрослых о воспитании детей. Педагог был убежден, детский эгоизм, жестокость и лицемерие – это отражение ошибок семейного воспитания. Особое место в его практике занимала школа под голубым небом. Уроки в саду, прогулки с сочинением историй о муравейниках, листьях и облаках – все это помогало детям чувствовать себя частью природы и учило видеть красоту в простых вещах. Главная книга Сухомлинского носит символичное название «Сердце отдаю детям». Этими словами можно описать всю его жизнь. Он посвятил себя педагогике и навсегда вошел в историю как учитель, для которого воспитание было не обязанностью, а призванием.
0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: А там будет все включено?
3: Будет все! Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер!
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Сектор приз на барабане. Буква.
6: Назову слово целиком. Фантастика.
5: Верно.
6: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
7: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
10: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: А там будет все включено?
4: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Квартирный all-inclusive. Супер.
4: Сахарный дом. 454-77-97.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
8: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
9: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди когда резиденция. Проектное финансирование «Аубанк.дом.рф» не является публичной офертой.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Радио

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Да что?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Ой, это у меня в глазах двоится.
17: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
18: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
19: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
21: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Школьных групп на радио Монте-Карло. The Beatles.
1: В 1956 году 15-летний Джон Леннон, ученик ливерпульской школы Quarry Bank High School, собрал свою первую группу «The Quarrymen». Название коллектив получил в честь школы, а репертуар поначалу состоял в основном из скифла и рок-н-ролльных каверов. Год спустя Леннон познакомился с Полом Маккартни и пригласил его присоединиться к группе. А Пол вскоре привел своего школьного приятеля Джорджа Харрисона. Состав и название коллектива еще не раз менялись, пока в 1960 году музыканты не остановились на имени The Beatles, которое вошло в мировую историю музыки.
0: The Beatles.

0: мама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Гранд». Современная инженерия. 266-11-59.
5: Заставщик ООО «Союника НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
6: Бриллиант.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и Новошопокровской 57.
1: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 550 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде. На Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
3: Указано цена на автомобиль «Волга» 52-2026 года выпуска. Комплектация эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Робин». Пауза «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Терракотовая армия. Одна из главных достопримечательностей Китая – легендарная терракотовая армия. Это расположенное неподалеку от города Сиань древнее захоронение, состоящее более чем из 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их коней. Обнаружено войско было сравнительно недавно, в 1974 году. Причем найдено оно было не археологами, а местным крестьянином, который, обрабатывая землю, совершенно случайно наткнулся на одну из фигур. Раскопки в этом районе продолжаются и в наши дни, и ученые продолжают удивлять общественность новыми открытиями. Известно, что терракотовые войны были захоронены вместе с первым императором династии Цинь, легендарным тираном Цинь Шихуанди. Считается, что они должны были служить правителю после его смерти и удовлетворять амбиции завоевателя даже в другом, неведомом живым людям мире. Удивительно, что, вопреки древней традиции, вместе с собой император завещал похоронить не настоящих воинов, а лишь их терракотовые копии, особенно учитывая, что Цинь Шихуанди славился

мог потревожить вечный сон Цинь Шихуанди. Существует также легенда, что терракотовая армия оживет, если будет найдена настоящая гробница императора. Глядя на древних воинов, в эту легенду легко поверить. Настолько живыми кажутся выражения их лиц. Причем каждая статуя имеет свои уникальные черты, так что двух одинаковых или даже похожих фигур вы в легендарном захоронении не найдете. При первой же попытке вывести статуи в лабораторию для дальнейших исследований ученые столкнулись с серьезной проблемой. Начинали трескаться и облизываться.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: видео.
1: 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Видео
1: 12+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
7: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
6: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. Тони. В кино с 3 сентября. 18+.
8: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Все краски осени, все оттенки музыки. На радио Монте-Карло.
1: Turn on a neon light. At least make it feel like night. Put on some this or

0: Реклама.
1: А там будет все включено?
0: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
0: Сахарный дом. 454-77-97.
2: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слушайте радио Монте.

0: ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Видео
1: 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОГК представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОГК. 18+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Программа.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
6: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
5: Точно. Готовые дома вкрутой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
2: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте океанисдефисаквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Сектор приз на барабане. Буква.
6: Назову слово целиком. Фантастика.
5: Верно.
6: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
7: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Океанис, Океанис,
11: лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
3: Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте океанис.дефисмол.ру. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Видео 12+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Так, и что у нас тут?
4: 200 тысяч рублей на уют.
3: Это как?
4: Совершай покупки в «Порт Уют» и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести порядки, получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Порт Уют» по адресу Дзержинска, Красноармейская, 115Е. ООО «УК «Порт Уют». Реклама. Не оферта. 18+.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 550 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде. На Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
7: Указана цена на автомобиль «Волга» 52-226 года выпуска в комплектации «Эксклюзив» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». Пауза «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют». Красноармейская, 15Е.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».